0: никто коню гостями, да. Мои сваги свободи, да. А у меня капита, на царе его хоть калифа. Будет пау, да. Я стоп, это янки, да. Эфиле, Эма Якуру, Wells Radio, 89.3 FM. Нибе Конголева.
1: Not just another radio station. Wells Radio, 89.3 FM. Broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
0: Efile, Ema Yikuro, Wells Radio. 89.3 FM. Nibe Gongolewa.
2: The time is 5 PM from Wells Radio 89.3 FM. Your preferred wholesome radio.
3: Lati Kone Konga Agbamagbe 89.3 FM Gerege Lagumare Rolelu.